0: Ты был, да? Ты без тобой был, тварь.
1: Мы на снова стадион. Мы на снова стадион. Мы на снова стадион. Опять сегодня, что мы им стадион.
0: Ибн-дибн-дап, ты чё, мы оптикрафт.